0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: па-па-па-па-па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю «не хочу»? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше и не хочуха.
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Я тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: осінь. Як я люблю цю пору року. Час збирати плоди. Як щедро Бог благословив нас у цьому році, чи не так? У Біблії дається настанова святкувати день врожаю. У наших багатьох церквах цей день називається Днем подяки. Стежинка пропонує послухати виставу лялькового театру «Стежинка» про доброго та злого хазяїна. Давайте подумаємо, що впливає на добрий врожай.
1: Ой, і устав же я. Ох, і надоела мені ця робота. Ну от з утра до вечора тружусь. А толку нікакого. Нікакого. Все без толку, конечно. Конечно, у сусіда. Вон, земля какая хороша. А у мене камні і коряги. І погода нікуди не годиться. То дощ льет, як із відра, то сонце сушить. И семена никуда не годные. Ой, надоело мне все это. Кыш, кыш, уходи.
2: Ну, хорошо, хорошо. Я тебе сейчас покажу. Погоди у меня, погоди. Сейчас, сейчас я... Вот, так, так вот.
1: Стой тут, стой тут. Все, охраняй мой огород от этих противных птиц. И смотри мне!
2: Вот и славно.
1: Да, сделай лицо позлее. Покровожаднее лицо сделай. Вот и хорошо, ну и рожа.
3: Ушел. Ух. Ну и злой у меня хозяин. Когда он кричит, у меня все поджилки трясутся. Мне кажется, что у него на огороде овощи просто боятся расти. А те, которые растут, начинают болеть из-за того, что хозяин их не любит.
4: Кар-кар, привет, пугало огорода.
3: Привет, ворона.
4: Что, твой злющий хозяин поставил тебя охранять огород, кар?
3: Да, как видишь. Ты бы летела отсюда, а? Я тут охраняю то, что мой хозяин посеял.
4: Кар! Ты меня не пугай, пожалуйста.
3: Да я же не так сильно. Но ты все-таки бы летела бы отсюда.
4: Карр, да лечу я, лечу. У меня дела поважнее. Тут недалеко есть огород доброго хозяина. Я охраняю его от гусениц, карр. Так что пока.
3: Пока. Ты не обижайся. Если будешь в наших краях, заходи, поболтаем. Неужели бывают добрые хозяева? Хотел бы я работать пугалом у такого хозяина.
1: Ага, прохлаждаешься, отдыхаешь, мечтаешь. Вот так бездельник, а? Бездельник.
5: Так, так, так, это, наверное, здесь. Я только что слышала такой приятный злой крик. Ой, мне тут так нравится. Так-так, тут я и поселюсь. Да-да-да, да, тут.
6: А это еще кто?
3: Я тут пугалом работаю, посевы защищаю. Вы, надеюсь, не навредите?
6: Да нет, не беспокойся. Я тут посижу, отдохну, перекушу маленько.
3: А может...

0: Вы все-таки ушли бы отсюда.
1: Вот прицепился. Никуда я не уйду. Нравится мне тут. А будешь мне надоедать, я тебе уши отгрызу.
2: Привет, ты чего загрустил?
0: Воронушка, здравствуй, как хорошо, что ты прилетела. Представляешь, тут появилась такая противная сороконожка. Она уже половину поля объела, помоги мне.
2: Карр, ну хорошо. Карр.
0: Он опять сюда идет, я боюсь.
2: Карр, пошли со мной к доброму хозяину. Может, он возьмет тебя к себе на работу?
0: Да. А это будет удобно.
2: Карр, пошли, не раздумывай, карр.
3: Какое сегодня чудесное утро. Солнышко светит, птички поют. Я так благодарен Господу за этот новый день. Здравствуйте, мои хорошие! Как вы подросли! Я так рад вам! Посмотрите на мой урожай! Порадуйтесь вместе со мной! Смотрите, как какие замечательные друзья выросли на моем огороде. Сейчас мы с вами угадаем, кто живет на моих грядках. Как на нашей грядке выросли загадки. Сочные да крупные, вот такие круглые, летом зеленеют, к осени краснеют.
4: Помидоры!
3: Он большой, как мяч футбольный. Если спелый, все довольны. Так приятен он на вкус. Что это за шар?
4: Арбуз!
3: Посадили зернышко, вырастили солнышко. Это солнышко сорвем, много зерен соберем, их поджарим, погрызем, а приедут гости. Им дадим по горсти.
4: Подсолнух!
3: Темноглазый, хоть не сладкий, но красивый, сочный, гладкий. Любят люди разных стран этот синий
4: баклажан.
3: Маленький кустик горит огоньками. Думаю, быстро узнаете сами. Красная, спелая, соком налита. Скажем все хором, это
4: клубника.
3: Я так рад, что вы выросли, созрели. Вы такие красивые, крепенькие, пушистенькие, душистенькие. А знаете почему?
4: Почему?
3: Еще в самом начале весны, как только начал таять снег на полях, я попросил Бога, чтобы Он помог мне вырастить хороший урожай. Когда взошли первые всходы, я радовался появлению каждого росточка.
2: Я помню. Как только я появился из-под земли, я услышал твой голос. Ты сказал мне: «Здравствуй, дружок».
5: А я услышала: «Слава Богу».
6: А я услышал твою песенку.
2: Да, и потом целое лето, каждое утро слышали эту песенку.
5: Да, мы ее выучили. Давайте споем.

0: хозяин, познакомьтесь, это мой друг Карр.
1: Я огородная пугало.
0: У него очень злой хозяин. Он все время кричит, все время недоволен. Можно мы возьмем пугало на наш огород, Карр?
1: Да, я буду стараться. Я умею делать страшное лицо и греметь банками. Я буду охранять ваш огород.
2: Спасибо. Я вообще-то не нуждаюсь в охране. И боюсь, что твое злое лицо и этот грохот так напугают моих друзей, что они перестанут расти.
0: Карр, сделай нормальное лицо, не греми, Карр. Хозяин, я с ним побеседую, расскажу, что к чему. Мы его приоденем, заберем эти гремучие банки, Карр, научим его нашей песенке, и он будет у нас украшать огород, Карр. Ой, пугало, Карр, да ты просто красавец.
1: Я слышал песенку, которую вы пели. Научите и меня.